0: фильме также снимались Михаил Жаров и Михаил Кузнецов.
1: Гуляли по боярам топоры. Топорами приколачивай.
0: Смотрите исторический фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», производство киностудии «Мосфильм СССР».

Отца и Сына и Святаго Духа, на Святом Евангелии всем клянусь, служить верой, правдою, наследнику престола законному, царю московскому, Дмитрию Ивановичу.

0: давай коней в Москву скакать.
1: Ради русского царства великого.